Сутюна, Сангидия, Мунуранджан, Куату, Стайну, Йогу, Радио, Стайну, Нанаби, Нанаби, Топлю, Ад, Мегахерц.

0: Сначала Сангидия Мануранджан Куатун Сахину, Яху Радио Сахину, Нанаби Тупу Ат Мегахерц.
1: योग गरौ रहौ निरोग पतञ्जलि योगपीठ नेपाल महिला पतञ्जलि